0: почти или бабы.
1: Это знаю.
0: А ну и этому. Ой. А ну давайте. А ну, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну, кто ж цвет?